0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики «Лингвистический центр ЮРГУ» в ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и областные награды 46 спортивным специалистам Южного Урала в преддверии Дня физкультурника. Глава региона отметил рекордные результаты южноуральцев. С начала года сборная области завоевала более 2000 медалей на всероссийских и международных аренах. В настоящее время Челябинская область принимает крупные турниры спартакиады народов России. А среди главных спортивных гордостей этого сезона – это победа баскетбольного клуба ЧБК, успех ватерпольной команды «Уралочки» и триумфы наших чемпионов по самбо, а также тэквондо. Кинозалы «Ваше» и «Манжелинский» получат федеральное финансирование на модернизацию оборудования по национальному проекту «Семья». На поддержку каждой из площадок фонд кино выделит до 2,5 миллионов рублей на безвозвратной основе. Эти средства позволят провести профилактику и замену цифровой и звуковой техники, а во Дворце культуры «Аши» полностью обновят проектор. Программа направлена на развитие кинопоказа в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Новый сквер в поселке Берлин-Троицкого округа заканчивает свое преображение. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в сельской местности создали современную зону отдыха с тротуарами, освещением, парковкой, а также детской и спортивной площадками. В настоящее время техническая готовность объекта составляет 98%. Строители завершают последние приготовления и сдадут сквер не позднее 14 августа. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Занавес приподнимается. Областные учреждения культуры подготовили разнообразную программу. От детских сказок и экспериментальных постановок до оперных шедевров, подчеркивая статус региона как культурной столицы России в 2027 году. Первым зрителей встречает Челябинский театр кукол имени Вольховского. В его репертуаре постановки для детей и взрослых, проходят мастер-классы и экскурсии. В новом театральном сезоне театр покажет спектакли, которые давно идут на сцене, а также премьеры для детей всех возрастов и взрослого зрителя, в том числе премьерные постановки юбилейного сезона «Балаганчик», «Ровесники» и «Актеры». С 17 по 21 сентября в театре пройдет юбилейный 10-й международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» и гастроли Красноярского театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Театр начинается не с вешалки, а с открытия занавеса. Приходите.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер южной четверти – от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем – до плюс 33 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-5505. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить о рамах в интерьере. Очень часто я сталкиваюсь с мнением, что рамы на картинах должны быть одинаковые, и клиенты переживают, если они оказались из разных коллекций. Но на самом деле самое интересное сочетание получается, когда рамы не подобраны слишком похожи, будто их сделали из одной палки багета в мастерской. В шпалерной или хаотичной развеске рамы будут смотреться хорошо только в том случае, если ни одна из них по цвету и ширине не повторяется. Рамы могут быть похожи по одной характеристике, по цвету, по размеру или по форме, но если они совпадают по двум характеристикам, это уже перебор. Изначально шпалерная развеска – это либо коллекция картин, приобретенных в разных местах и в разное время, либо ее имитация. Поэтому нам всеми возможными способами нужно создать разнообразие. При этом тема картин может быть общей, например, морская или историческая живопись, а может и не сочетаться вовсе. И в этой развеске отлично будут смотреться памятные предметы, графика, предметы искусства и другой декор. Но могут быть группы картин или фото в одинаковых рамах, как идея объединения. В этом случае развеска делается по сетке, в одну линию или в несколько рядов четко по оси. Объединять я рекомендую очень динамичные фото, чтобы в итоге получилась гармоничная композиция. Когда для предметов или картин подбирается рама, важно понимать, что она станет фоном и обрамит содержание. Здесь имеет значение сочетание по цвету, ширина рамы, наличие орнамента, а также паспорту. Будет ли оно разделять раму и живопись, визуально увеличивать работу или наоборот, ограничивать ее и акцентировать внимание. Все эти детали влияют на итоговое восприятие. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Западные страны превратили Украину в полностью подконтрольного исполнителя, действующего исключительно в их геополитических интересах. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошкин. По его словам, Киев наносит удары по объектам и флоту третьих стран, гарантированно избегая ответственности со стороны своих кураторов. Дипломат подчеркнул, что полная финансовая зависимость позволяет Западу использовать целое государство как инструмент собственной внешней политики, при этом формально сохраняя видимость непричастности. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан планируют совместные военные учения. Страны заключили соглашение в рамках оборонного пакта. Об этом сообщил глава МИДа Турции Хакан Фидан. Центр секретариата нового механизма будет расположен в Саудовской Аравии. По данным газеты «Турки», пакт о совместной обороне предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. МВД России предупреждает об опасности фишинговых ссылок при покупках в интернете. Мошенники подделывают страницы оплаты банков и служб доставки, чтобы перехватывать реквизиты карт и списывать средства. Полицейские просят граждан не переходить по сторонним ссылкам от продавцов, не поддаваться спешке и проводить все операции исключительно внутри официальных платформ. Германия планирует в 2027 году запретить социальные сети для детей младше 13 лет. Об этом сообщила глава Министерства по делам семьи Карин Прин, добавив, что ограничения затронут и более старших подростков через регулирование работы самих платформ. Ранее подобные запреты на доступ несовершеннолетних к социальным сетям уже ввели власти Австралии, Греции, Кипра и Турции. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Театры Челябинска открывают новый сезон. И это не просто возвращение на сцену. Они готовятся удивить зрителя свежим взглядом, смелыми режиссерскими решениями и живым дыханием искусства. Пока родное здание камерного театра на ремонте, коллектив продолжает радовать зрителей на других сценах. Этим летом театр начал большой эксперимент и запустил режиссерскую лабораторию «Гамлетомания». Известная пьеса Шекспира «Гамлет» станет мозаикой из 5 уникальных фрагментов. Каждый акт получает своего режиссера, жанр, визуальный язык и исполнителя главной роли. Финальные показы этого эксперимента пройдут 30 сентября и 1 октября. Сезон обещает быть ярким. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». Комфортно с утра до вечера.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Западные страны превратили Украину в полностью подконтрольного исполнителя, действующего исключительно в их геополитических интересах. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошкин. По его словам, Киев наносит удары по объектам и флоту третьих стран, гарантированно избегая ответственности со стороны своих кураторов. Дипломат подчеркнул, что полная финансовая зависимость позволяет Западу использовать целые государства как инструмент собственной внешней политики, при этом формально сохраняя видимость непричастности. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан планируют совместные военные учения. Страны заключили соглашение в рамках оборонного пакта. Об этом сообщил глава МИДа Турции Хакан Фидан. Центр секретариата нового механизма будет расположен в Саудовской Аравии. По данным газеты «Турки», пакт о совместной обороне предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. МВД России предупреждает об опасности фишинговых ссылок при покупках в интернете. Мошенники подделывают страницы оплаты банков и служб доставки, чтобы перехватывать реквизиты карт и списывать средства. Полицейские просят граждан не переходить по сторонним ссылкам от продавцов, не поддаваться спешке и проводить все операции исключительно внутри официальных платформ. Германия планирует в 2027 году запретить социальные сети для детей младше 13 лет. Об этом сообщила глава Министерства по делам семьи Карин Прин, добавив, что ограничения затронут и более старших подростков через регулирование работы самих платформ. Ранее подобные запреты на доступ несовершеннолетних к социальным сетям уже ввели власти Австралии, Греции, Кипра и Турции. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции канадского музыканта Брайана Адамса «Please Forgive Me». Пожалуйста, прости меня. Still feels like our first night together. Still feels like our first night together. Все еще как будто наш первый вечер вместе. Feels like the first kiss, it's getting better, baby. Как первый поцелуй, с каждым разом все лучше, любимая. Песня вышла в 1993 году и стала одним из самых известных романтических хитов Брайана Адамса. Это баллада о любви, которая не угасает со временем, несмотря на ошибки и трудности в отношениях.

0: So if you are feeling lonely, don't you are the only one I ever want.
1: Поэтому, если ты вдруг почувствуешь себя одинокой, знай, ты единственная, с кем я хочу быть.

0: I only wanna make it good, so if I love you a little more than I should. Только я хочу любить тебя еще сильнее, если я люблю тебя немного больше, чем следует. Композиция построена на искреннем признании и уязвимости. Герой песни понимает, что мог причинить боль, но не хочет терять любимого человека и готов просить прощения. Please forgive me, I know not what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Пожалуйста, прости меня, я не знаю, что я делаю. Пожалуйста, прости меня, я не могу прекратить любить тебя. Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do. Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do. Не отрицай меня, эта боль пронзит меня насквозь. Пожалуйста, прости меня, я так нуждаюсь в тебе. «Please Forgive Me» быстро стала международным хитом, заняла высокие позиции в чартах и закрепила за Брайаном Адамсом статус мастера лирических баллад. Эта песня о том, что настоящая любовь сильнее гордости и всегда дает шанс на прощение. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Южном Урале сегодня отмечают День строителя. Благодаря труду специалистов область ежегодно прибавляет по 2 миллиона квадратных метров нового жилья, а инфраструктура региона становится комфортнее и безопаснее. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил коллективы за освоение новых технологий и сохранение высоких стандартов работы. Сегодня строители Южного Урала задействованы на важнейших стройках, главной из которых является Челябинский метротранспорт, объединивший опытных специалистов со всего региона. Школа Челябинской области переходит на обновленную учебную программу. Учеников ждет увеличение количества уроков истории, появление предмета «Духовно-нравственная культура России», а также разделение курсов безопасности на теорию и начальную военную подготовку. Помимо этого, в 10 школах региона в рамках эксперимента ведут оценки за поведение учеников. Все образовательные учреждения Южного Урала с 1 сентября будут работать на единой цифровой платформе «Моя школа». В Челябинском конноспортивном комплексе «Рифей» завершились соревнования по современному пятиборью в рамках спартакиады народов России, проходившие в условиях экстремальной жары. В женском финале победу в лазер-ране вырвала москвичка Ксения Фральцова, обойдя Юлию Сергееву. Челябинские спортсменки Лилия Канафина и Екатерина Тарасова заняли 8 и 14 места. Среди мужчин золото взял нижегородец Кирилл Карачин. Челябинский пятиборец Павел Подзолко вошел в пятерку лучших, подтвердив норматив мастера спорта. А Георгий Тарасов замкнул десятку сильнейших. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер южной четверти – от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем – до плюс 33 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Занавес поднимается. Наступает время премьер, неожиданных решений и живого диалога со зрителем. 62-й сезон в молодежном театре откроет премьера прошлого сезона спектакль «Откровения. Белые ночи». Осенью в молодежном планируют представить две премьеры. 17 сентября челябинские зрители увидят спектакль «Умник» по книге Мари Одмюрай. Это история 17-летнего парня и его старшего брата с ментальными особенностями. Спектакль о принятии, доброте и дружбе. А 20 ноября поставят известное драматургическое произведение Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В центре сюжета окажется любовный четырехугольник. Ждем вас в новом сезоне в молодежном театре.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Министерство обороны Финляндии отказалось передавать Киеву ракеты для зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Как пояснил глава ведомства Антти Хейкинен, приоритетом для страны остается сохранение собственного уровня противовоздушной защиты. При этом министр добавил, что Финляндия продолжает оказывать другую военную помощь, но ее детали не разглашаются. Ранее осторожность в вопросе передачи Украине ракет и лицензий на производство систем «Патриот» выразил и президент США Дональд Трамп. Отключение горячей воды летом можно сократить до 7 дней, но отменить их полностью нельзя из-за требований безопасности. Как заявил сенатор Александр Высокинский, ежегодная остановка системы необходима для гидравлических испытаний и подготовки труб к зиме. Избежать длительных пауз помогает создание резервных кольцевых магистралей, а при слаженной работе управляющих и теплоснабжающих организаций все ремонтные работы на внутриквартальных сетях можно успешно проводить всего за неделю. Лишь 5 регионов России на данный момент приняли законы, ограничивающие продажу вейпов. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал остальные субъекты страны последовательно изучить опыт Пермского края, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областей и Северной Осетии. Спикер парламента подчеркивает, что принятие таких правил крайне важно для защиты детей и наведения порядка на рынке электронных сигарет. В Баренцевом море идентифицирован затонувший транспорт времен Великой Отечественной войны. Немецкое судно «Утландсхер» обнаружила разведывательно-водолазная команда. Потопленный весной 1942 года пароход стал первым немецким транспортом, уничтоженным советскими моряками в ходе битвы за Заполярье. Водолазы уже провели подводную видеосъемку и смогли точно определить судно благодаря сохранившемуся колоколу. На основе полученных кадров и архивных документов исследователи планируют создать документальную ленту. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Театр начинается с ожидания, а новый сезон – с занавеса, который вот-вот поднимется. Впереди большие гастроли и премьеры. 11 сентября театр драмы имени Наума Орлова открывает 106-й сезон премьерой мая трагикомедии «Сид», где испанские страсти, честь и любовь вступают в яростный танец на сцене. В сентябре на гастроли приедет московский театр на Трубной, а следом впервые в Челябинске выступит Луганский музыкально-драматический театр имени Голубовича с тремя спектаклями. В рамках новогодней кампании театр готовит масштабную музыкальную сказку «Летучий корабль» для всей семьи. Детей покорят яркие образы и захватывающий сюжет, а взрослые с теплой улыбкой вспомнят любимые моменты из мультфильма. Каждый спектакль в этом сезоне обещает стать событием, а значит, пора занимать свои места в зале. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». Комфортно с утра до вечера.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на радио СТОМ. Спонсор прогноза – медицинский центр КЕМА. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: В Челябинске открывается новый театральный сезон 2026-2027. Первые спектакли запланированы уже на август, а многие учреждения начали делиться планами на ближайшее время. Своими планами нового 38-го сезона поделится Камерный театр. В гостях в студии «Радио 100» директор Камерного театра Павел Михайлов. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Новый театральный сезон – это всегда такое особое предвкушение для зрителя. Какой он будет в этом году, какие премьеры запланированы и какие любимые спектакли включены?
2: Сезон будет для нас непростым, потому что у нас идет капитальный ремонт, и мы в гостях работаем. Основная наша площадка – это Дворец культуры «Амбассадор», который находится на улице Российской, рядом с бассейном, рядом с перекрестком с проспектом Победы. И мы начинаем традиционно рано, спектакли мы уже играем в августе. Но в конце сентября мы представим первую такую премьеру. Это наша режиссерская лаборатория. 5 режиссеров приезжают к нам для того, чтобы поставить Гамлета. Пьеса состоит из 5 актов. Каждый акт – это свой режиссер. И так интересно будет, что в каждом акте будет свой Гамлет. И даже в одном из актов будет Гамлет-женщина. Что у нас получится, мы покажем 30 сентября, и зрители будут голосовать. Голосовать, продолжить ли нам эту работу, превратить ли ее в спектакль или забыть как страшный сон. Затем уже в декабре мы представим нашу новогоднюю сказку, и это будет очень такая родная, наверное, нам всем история по мотивам сказок Шергина «Волшебное кольцо». Тот самый хрустальный мост, который через реку появляется, и тот самый невероятный язык у героев. В общем, это вот будет премьера. Но то, что будет происходить во второй половине сезона, это пока что наши такие планы, которые мы подтверждаем.
1: Слушатели «Радио 100», конечно же, являются искушенными театралами и, конечно, знают про ремонт в основном здании. А как для вас вот эта вот новая территория, отсутствие родных стен, такой новый формат, какие-то смелые решения художественные вы заявили на этот сезон?
2: Вообще подстегивают новые обстоятельства для того, чтобы как-то видоизменяться. И наша задача вот была первая – приспособить здание Дворца культуры, пусть и очень красивого, 32-го года постройки, такого советского, с лепниной, но мы его технически сегодня приспосабливаем, продолжаем это делать. Не скажу, что есть какие-то вот технологические прорывы, но, по крайней мере, все наши спектакли становятся более мобильными. Мы продолжаем делать хорошие большие декорации, шить прекрасные костюмы, но при этом теперь наши спектакли могут встать на любую площадку. И раньше была такая проблема, что мы сделали спектакль, он вписался ровно на нашу сцену, и все, и мы его не можем никуда вывести, потому что справа у нас дверь, в определенном месте люк, тут, значит, подъемные устройства, а вот сейчас вот попробуй-ка сделай без всего этого спектакль на обычной пустой голой сцене.
1: Да, потому что вообще сцена камерного, она от всех театров отличается, она такая интересная всегда. Да, была.
2: Была, это правильное слово.
1: Да, все впереди. Будет какая-то новая сцена.
2: Будет видоизмененная сцена, потому что мы делаем наш театр более современным и более удобным. Сцена у нас была очень высокая, и зеркало сцены, так называемое, то есть вот эта вот арка первая, которую видят зрители, оно было не очень высоким. Теперь наша сцена чуть-чуть утопится вниз. Под ней появится самый настоящий театральный трюм, которого у нас не было. В нем будут встроены специальные люки провала, так называемые, благодаря которым может подниматься или опускаться внезапно под сцену или из-под сцены артист. И подъемный устройства будут новые, которые будут на специальных пультах управления неручного привода. Будут более удобные кресла, будет новая система звука, новый свет. То есть вот у нас театр будет заново переупакован.
1: Как повлияла вот эта кочевая жизнь, так скажем, на репертуар в целом театра?
2: Мы пытаемся сохранить наш репертуар и приспособить его к новой площадке во Дворце культуры «Амбассадор». И мы очень рады, когда наши зрители, и постоянные, и непостоянные, приходят к нам, потому что зритель привыкает, как правило, приходить в определенное место, вот на улицу Цвилинга, 15, и в другое место не всегда все идут, за театром. И я прямо хочу обратиться к нашим зрителям, что приходите к нам. Не бойтесь нового пространства. Оно, может быть, даже знакомые вам спектакли сделало совершенно другими. И это будет настоящее открытие. Приходите к нам, и мы рады вашей поддержке. Для нас это очень важно.
1: Вы упомянули про режиссерскую лабораторию «Гамлетомания». Это как из новинок, да, этого сезона. Также у вас есть премьерный спектакль «Буря», который в том году, получается, была премьерой. И этот сезон тоже открывается «Бурей». Спектакль символичный в связи с реконструкцией театра, самого здания. Как вообще вот для труппы именно вот его сюжет, как он перекликается с вот этой ситуацией, с вашей?
2: Скорее всего, даже, может быть, не с этой ситуацией, потому что самая главная тема спектакля – тема прощения. И это, скорее всего, вообще каждого касается из нас. Уметь прощать, уметь принимать мы не всегда умеем, и груз вот этого неприятия, он зачастую отравляет нашу жизнь. И вот есть такая светлая, очень легкая какая-то лирическая тема в этом спектакле, и вот она как раз дает нам вот это настроение – уметь принимать те условия, в которых мы сегодня оказались. И я хочу сказать нашей труппе большое спасибо за то, как они в эти условия погрузились и не впали в панику, да, не стали, значит, вот как-то вот обращать внимание на какие-то неудобства, а наоборот, очень активно включаются в творческую работу и приносят актеры свои предложения. У нас самостоятельные работы какие-то возникают. То есть вот труппа в очень такой собранной, хорошей ситуации сейчас.
1: Павел Геннадьевич, вы приоткрыли завесу, как будет выглядеть театр скоро, да? Когда это случится, Челябинск будет уже культурной столицей 2027. Насколько это будет связано вот с открытием тоже нового здания?
2: Мы очень верим и надеемся, что именно в этот год, год культурной столицы, камерный обретет обновленное здание и обновленное по всем статьям. Потому что на самом деле не только зрительный зал, не только сцена, но и все закулисное пространство будет подвергнуто масштабной переделке, и малая сцена у нас появится более комфортная, и возникнут очень красивые интерьеры в зрительской части, на первом этаже, на втором этаже, и будет переформатирована наша актерская часть. Я надеюсь, что этот праздник хотя бы в конце 27-го года произойдет, когда строители передадут нам готовое здание. Да, возможно, оно будет наполняться оборудованием еще и в 28-м году. Да, возможно, первые спектакли мы сыграем только в 28-м. Но в 27-м, если все пойдет по плану, думаю, что как минимум мы сделаем какую-то экскурсию для тех, кто хочет увидеть, как изменился театр.
1: У вас же были, получается, экскурсии театральные?
2: Да, у нас были театральные экскурсии, и мы с большим удовольствием встречали наших зрителей, потому что всем интересно заглянуть за кулисы. Да, всем интересно увидеть, как вообще делается театр изнутри. И вот те, кто видел наш театр, я думаю, что они вообще не узнают это пространство. Потому что даже наши артисты, глядя на мои фотографии, которые я периодически размещаю у себя в соцсетях со стройки, они уже не понимают, где это. Настолько масштабные перемены. Мы понижаем уровень полов, мы выравниваем его. Если помнят наши постоянные зрители, там у нас подиумы были в фойе и лесенки. И, ну, это не очень удобно для того, чтобы там, допустим, маломобильным группам населения как-то передвигаться. Это не очень удобно, когда мы елки проводим. Хоровод-то водить неудобно. Там же ступеньки постоянные. Теперь все будет выровнено. Благодаря этому будут подниматься потолки. Будет больше воздуха. А наш стиль модерн нашего здания, он будет подчеркнут и немножко даже преувеличен. И вот эта вот безумная красота должна просто сшибать с ног наших гостей. И я думаю, что будем показывать это.
1: Ну, мы все в предвкушении этого и будем ждать открытия здания театра. Будем ждать этого праздника. Спасибо большое вам за интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» был директор камерного театра Павел Михайлов. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На масштабное обновление села Кизельского в Челябинской области направят свыше 200 миллионов рублей. В районном центре уже завершили ремонт детской школы искусств, а к сентябрю сдадут еще 3 объекта – жилой дом, детский сад и обновленный парк Победы. На этот этап выделена сумма 81 миллион рублей. На следующие 2 года запланировано финансирование еще на 128 миллионов. На эти средства в селе построят спорткомплекс для единоборств и силовых видов спорта, благоустроят подходы к мемориалам, проложат водопровод и создадут удобную пешеходную зону. В урожае сельхозкультур Челябинской области не обнаружено следов ГМО. Эксперты Россельхознадзора проверили пробы пшеницы, подсолнечника, гречки и льна с полей 5 округов региона. Лабораторный анализ подтвердил, что продукция полностью соответствует государственным стандартам качества и безопасности. Специалисты отметили высокую ответственность южноуральских фермеров при выборе семенного материала. В информационном центре по атомной энергии в Челябинске провели мастер-класс по изготовлению бумаги. Участники узнали, что сырьем для нее могут быть не только древесина, но и растительные волокна. Гости самостоятельно сформировали бумажные листы, которые теперь можно использовать для открыток, каллиграфии и творческих работ. Центр регулярно проводит подобные мероприятия для любителей науки и интеллектуального досуга. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Сезон в Театре оперы и балета имени Глинки обещает быть щедрым на эмоции, и мы ждем вас, чтобы разделить их. 71-й сезон открывает опера «Князь Игорь», с которой 70 лет назад начался путь челябинской труппы, возвращается на сцену. Также к юбилею театра подготовлен праздничный гала-концерт, где все творческие коллективы выйдут на сцену с редкими и любимыми номерами. Вновь закружит зрителей в венском вихре оперетта «Летучая мышь». А главной премьерой станет опера «Лакме» Лео де Либа, французская лирика с восточным колоритом и культовым цветочным дуэтом. Занавес вот-вот поднимется. Театр зовет. Откликнитесь. Не упустите билет в сказку. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: О погоде на радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Je suis à toi. Mea culpa.
1: Summertime на радіо 100.

0: «Дома хорошо». Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я хочу поговорить о рамах в интерьере. Очень часто я сталкиваюсь с мнением, что рамы на картинах должны быть одинаковые, и клиенты переживают, если они оказались из разных коллекций. Но на самом деле самое интересное сочетание получается, когда рамы не подобраны слишком похожи, будто их сделали из одной палки багета в мастерской. В шпалерной или хаотичной развеске рамы будут смотреться хорошо только в том случае, если ни одна из них по цвету и ширине не повторяется. Рамы могут быть похожи по одной характеристике, по цвету, по размеру или по форме, но если они совпадают по двум характеристикам, это уже перебор. Изначально шпалерная развеска – это либо коллекция картин, приобретенных в разных местах и в разное время, либо ее имитация. Поэтому нам всеми возможными способами нужно создать разнообразие. При этом тема картин может быть общей, например, морская или историческая живопись, а может и не сочетаться вовсе. И в этой развеске отлично будут смотреться памятные предметы, графика, предметы искусства и другой декор. Но могут быть группы картин или фото в одинаковых рамах, как идея объединения. В этом случае развеска делается по сетке, в одну линию или в несколько рядов четко по оси. Объединять я рекомендую очень динамичные фото, чтобы в итоге получилась гармоничная композиция. Когда для предметов или картин подбирается рама, важно понимать, что она станет фоном и обрамит содержание. Здесь имеет значение сочетание по цвету, ширина рамы, наличие орнамента, а также паспорту. Будет ли оно разделять раму и живопись, визуально увеличивать работу или наоборот, ограничивать ее и акцентировать внимание. Все эти детали влияют на итоговое восприятие. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Министерство обороны Финляндии отказалось передавать Киеву ракеты для зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Как пояснил глава ведомства Антти Хейкинен, приоритетом для страны остается сохранение собственного уровня противовоздушной защиты. При этом министр добавил, что Финляндия продолжает оказывать другую военную помощь, но ее детали не разглашаются. Ранее осторожность в вопросе передачи Украине ракет и лицензий на производство систем «Патриот» выразил и президент США Дональд Трамп. Отключение горячей воды летом можно сократить до 7 дней, но отменить их полностью нельзя из-за требований безопасности. Как заявил сенатор Александр Высокинский, ежегодная остановка системы необходима для гидравлических испытаний и подготовки труб к зиме. Избежать длительных пауз помогает создание резервных кольцевых магистралей, а при слаженной работе управляющих и теплоснабжающих организаций все ремонтные работы на внутриквартальных сетях можно успешно проводить всего за неделю. Лишь 5 регионов России на данный момент приняли законы, ограничивающие продажу вейпов. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал остальные субъекты страны последовательно изучить опыт Пермского края, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областей и Северной Осетии. Спикер парламента подчеркивает, что принятие таких правил крайне важно для защиты детей и наведения порядка на рынке электронных сигарет. В Баренцевом море идентифицирован затонувший транспорт времен Великой Отечественной войны. Немецкое судно «Утландсхер» обнаружила разведывательно-водолазная команда. Потопленный весной 1942 года пароход стал первым немецким транспортом, уничтоженным советскими моряками в ходе битвы за Заполярье. Водолазы уже провели подводную видеосъемку и смогли точно определить судно благодаря сохранившемуся колоколу. На основе полученных кадров и архивных документов исследователи планируют создать документальную ленту. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Стол» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Занавес приподнимается. Областные учреждения культуры подготовили разнообразную программу. От детских сказок и экспериментальных постановок до оперных шедевров, подчеркивая статус региона как культурной столицы России в 2027 году. Первым зрителей встречает Челябинский театр кукол имени Вольховского. В его репертуаре постановки для детей и взрослых, проходят мастер-классы и экскурсии. В новом театральном сезоне театр покажет спектакли, которые давно идут на сцене, а также премьеры для детей всех возрастов и взрослого зрителя, в том числе премьерные постановки юбилейного сезона «Балаганчик», «Ровесники» и «Актеры». 17 по 21 сентября в театре пройдет юбилейный 10-й международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» и гастроли Красноярского театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Театр начинается не с вешалки, а с открытия занавеса. Приходите.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». С нами легко.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: О погоде на радио 100. Спонсор прогноза – медицинский центр Кема. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. Радио 100. 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
4: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции канадского музыканта Брайана Адамса «Please Forgive Me». Пожалуйста, прости меня. Still feels like our first night together. Still feels like our first night together. Все еще как будто наш первый вечер вместе. Feels like the first kiss, it's getting better, baby. Как первый поцелуй, с каждым разом все лучше, любимая. Песня вышла в 1993 году и стала одним из самых известных романтических хитов Брайана Адамса. Это баллада о любви, которая не угасает со временем, несмотря на ошибки и трудности в отношениях.

0: So if you are feeling lonely, don't you are the only one I ever want.
1: Поэтому, если ты вдруг почувствуешь себя одинокой, знай, ты единственная, с кем я хочу быть.

0: I only wanna make it good, so if I love you a little more than I should.
1: Только я хочу любить тебя еще сильнее, если я люблю тебя немного больше, чем следует. Композиция построена на искреннем признании и уязвимости. Герой песни понимает, что мог причинить боль, но не хочет терять любимого человека и готов просить прощения. Please forgive me.
0: Please forgive me, I know not what I do. Please forgive me, I can't stop loving you.
1: Пожалуйста, прости меня. Я не знаю, что я делаю. Пожалуйста, прости меня. Я не могу прекратить любить тебя.
0: Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do.
1: Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do. Не отрицай меня, эта боль пронзит меня насквозь. Пожалуйста, прости меня, я так нуждаюсь в тебе.
0: Please Forgive Me быстро стала международным хитом, заняла высокие позиции в чартах и закрепила за Брайаном Адамсом статус мастера лирических баллад. Эта песня о том, что настоящая любовь сильнее гордости и всегда дает шанс на прощение.
1: С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
2: Language Time на радио 100.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области продолжается программа субсидирования найма для социально незащищенных граждан. С 2021 года с ее помощью работу начали свыше 1700 жителей региона, а работодателям выплатили более 100 миллионов рублей компенсаций. Программа помогает ветеранам спецоперации, людям с ограниченными возможностями здоровья и многодетным родителям. В зависимости от категории сотрудника государство возмещает компании от 3 до 6 минимальных размеров оплаты труда. В Челябинске опубликовали уникальные воспоминания первостроителя ЧТЗ Михаила Храбко под названием «Судьба советского инженера». Рукопись, завершенная автором в 1987 году, долгое время хранилась в архивах и вышла в свет благодаря совместным усилиям челябинского историка Марины Салминой и сотрудников Объединенного госархива области. Читатели смогут узнать из первых уст о создании первых уральских тракторов, поездке автора на заводы Соединенных Штатов и его непростом жизненном пути в советское время. Жители Магнитогорска стали вдвое чаще сдавать нормативы ГТО. За первые 6 месяцев года к проверке физической формы приступили почти 7500 горожан, а знаки отличия получили более 2800 человек. Как сообщил начальник городского управления спорта Денис Абдулин, испытания проходят на базе муниципального физкультурного центра и клуба «Металлург Магнитогорск». Мэр города Сергей Берников отметил, что такой рост напрямую связан с системным развитием уличных спортивных площадок в Магнитогорске. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: О погоде на радио СТОМ. Спонсор прогноза – медицинский центр КЕМА. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и возможные грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

«Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Театры Челябинска открывают новый сезон. И это не просто возвращение на сцену. Они готовятся удивить зрителя свежим взглядом, смелыми режиссерскими решениями и живым дыханием искусства. Пока родное здание камерного театра на ремонте, коллектив продолжает радовать зрителей на других сценах. Этим летом театр начал большой эксперимент и запустил режиссерскую лабораторию «Гамлетомания». Известная пьеса Шекспира «Гамлет» станет мозаикой из 5 уникальных фрагментов. Каждый акт получает своего режиссера, жанр, визуальный язык и исполнителя главной роли. Финальные показы этого эксперимента пройдут 30 сентября и 1 октября. Сезон обещает быть ярким. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Кавервиль. Кавервиль. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Занавес поднимается. Наступает время премьер, неожиданных решений и живого диалога со зрителем. 62-й сезон в молодежном театре откроет премьера прошлого сезона спектакль «Откровения. Белые ночи». Осенью в молодежном планируют представить две премьеры. 17 сентября челябинские зрители увидят спектакль «Умник» по книге Марии Одмюрай. Это история 17-летнего парня и его старшего брата с ментальными особенностями. Спектакль о принятии, доброте и дружбе. А 20 ноября поставят известное драматургическое произведение Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В центре сюжета окажется любовный четырехугольник. Ждем вас в новом сезоне в молодежном театре.
1: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОАО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: freedom.
1: Радіо 100. Радіо 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Театр начинается с ожидания, а новый сезон – с занавеса, который вот-вот поднимется. Впереди большие гастроли и премьеры. 11 сентября театр драмы имени Наума Орлова открывает 106-й сезон премьерой мая трагикомедии «Сид», где испанские страсти, честь и любовь вступают в яростный танец на сцене. В сентябре на гастроли приедет московский театр на Трубной, а следом впервые в Челябинске выступит Луганский музыкально-драматический театр имени Голубовича с тремя спектаклями. В рамках новогодней кампании театр готовит масштабную музыкальную сказку «Летучий корабль» для всей семьи. Детей покорят яркие образы и захватывающий сюжет, а взрослые с теплой улыбкой вспомнят любимые моменты из мультфильма. Каждый спектакль в этом сезоне обещает стать событием, а значит, пора занимать свои места в зале.
1: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Сезон в Театре оперы и балета имени Глинки обещает быть щедрым на эмоции. И мы ждем вас, чтобы разделить их. 71-й сезон открывает опера «Князь Игорь», с которой 70 лет назад начался путь челябинской труппы, возвращается на сцену. Также к юбилею театра подготовлен праздничный гала-концерт, где все творческие коллективы выйдут на сцену с редкими и любимыми номерами. Вновь закружит зрителей в венском вихре оперетта «Летучая мышь». А главной премьерой станет опера «Лакме» Лео де Либа, французская лирика с восточным колоритом и культовым цветочным дуэтом. Занавес вот-вот поднимется. Театр зовет. Откликнитесь. Не упустите билет в сказку.
1: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области –

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Реклама на Радио 100.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мира.
1: Радио 100. Наслаждение для искушенных.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Soon, but soon you'll need one more.
1: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это do you? Ага, do you.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.